0: в Советском Союзе в радио были свободность. Слушай, WHUP Хиллсборо.
1: Я умею молодить, умею вымолачивать.